Попкорн, или как было у меня написано на пластинке в детстве, воздушная кукуруза. Ну или просто-напросто мелодия из телепередачи «Спорт Лото». 3:20 в столице, дальше на Ретро-ФМ Билли Джоэл, Игорь Иванов, Элтон Джон. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.

одиночества, трудно избежать одиночества. Билли Джоэл примерно об этом по-английски. 3:35 в столице, дальше на Red FM Paradiso, Value System и веселые ребята. И ровно через 3 минуты.

адьос, танцую-танцую, товарищи, пока-пока. Ну, вот совершенно неожиданное предложение среди ночи. Но если вдруг у кого уже раннее утро, можно байланда. Байланда под музыку Ред ФМ. Дальше, например, группа Joy и Аида Ведищева с лесным оленем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Для тех, кому срочно нужно проснуться, вот вам бодрящий Педро вместо третьей чашки кофе. К примеру, Рафаэла Карам на Ретро FM, дальше Самоцветы, Кали Минок и Валерия на Ретро FM через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 4:20 в Москве.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

совершенно никто не виноват, и ничего тут не поделаешь. Любишь ты, к примеру, закаты больше, чем рассветы, ну то есть сова, а вставать приходится с позаранку. Ну, ничего не поделаешь. Такая работа. 4.34 в столице, дальше на Ретро-ФМ группа «Браво», Умберто Тоци и бум-бум-бум-бум-бум.

0: постольку, поскольку четко не обозначена, так сказать, местность, каждый подставляет свою любимую чудесную страну. Ну а тем, кто сейчас в чудесной стране какой-нибудь проводит свой отпуск, привет-привет. 4:48 в столице. Дальше на Red FM Мадонна, Джон Леннон. Ровно через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

ламбада, как говорится. 5:20 в столице. Это значит, что если где-то уже вовсю творческий рабочий процесс проходит, можно вместо производственной гимнастики гуськом пройтись, так сказать, по офису под любимую музыку. Red FM просыпаемся. Modern Talking, веселые ребята и диджей Мендес через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.

если я заболею, то к врачам обращаться не стану. Ну, примерно про это же Modern Talking. Никаких докторов, друзья. Если что, друзей зовем, друзья поддержат, помогут. Ну и на ноги поставят, чтобы потом совместно что-нибудь этакое изобразить. В смысле хореографических миниатюр, я имею в виду. Дальше на Red FM Сандра, Байла-Байла Камига и Алексей Глызин через 3 минуты ровно. 5, 3-4 в Москве.

Москву, говорит Сандра, будто знает, что сегодня, 21 августа, отмечается Всемирный день лени. Ну, тут, конечно, сразу хочется как-то взять, да и отметить этот прекрасный день, но работа ждать не будет. 5:49 в столице, это Ретро-ФМ, а дальше Дезервис «Синяя птица» буквально через несколько минут.

чувством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чудо.

0: Заботливая мама, ну, наверняка, очень заботливая мама, да, посвящается по этому поводу всем, кто сейчас по хозяйству хлопочет, ну, там, завтрак готовит и прочее-прочее. 6:20 в столице. Завтракаем под музыку Ретро-ФМ. Иванушки, Джой, Валерий Сюткин через пару минут.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

ни пуха, ни жары. И это неплохо. Однако лето все еще. И сегодня, 21 августа, между прочим, отмечается Всемирный день комара. В общем, если рядом там кто-то зудит, поздравьте товарища кровососа. А потом уже шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Да и шмык-шмык-шмык-шмык. Дальше Юрий Антонов, Абба, Майкл Джексон. Через 3 минуты.

И если вдруг взгрустнется, тогда нужно включать Retro FM, и грусть улетит в неведомые дали. 6:49 в столице. Через пару минут на Retro FM будут Фэнси, оркестр Поля Моря. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. А ровно в 7 встречайте Юрия Гурьянова, и будет вам летняя смена на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: может быть. Не верю, да ладно. Пятница, 7 часов. Доброе утро. Как-то истерически немножко получилось. Вадим Рифман спокойнее, гораздо обо всем важном сейчас расскажет.
1: Попробую. Доброе утро всем. Итак, в Минтрансе подготовили новый вариант правил проведения техосмотра автомобилей. Как следует из проекта постановления правительства, изменения могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Основное нововведение коснется таксистов. Проводящая ТО организация сможет проверить в специальном реестре наличие соответствующего разрешения. Если авто числится в списке, то срок действия диагностической карты сократится. Для машин старше 5 лет он составит 6 месяцев, а для автомобилей поновее 12. Сейчас нет никакой необходимости проводить в России массовую мобилизацию. Такое мнение высказал журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно, заявил Небензя. Ранее слухи о возможной мобилизации прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Подобные публикации он назвал, цитирую, «пургой и провокацией, разжигаемой врагом». Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Напомню, новая форма национальной валюты будет повсеместно внедряться в стране уже с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. На главной странице будет кнопка с соответствующим логотипом. Будет введен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. С сентября оплату в цифровых рублях начнут принимать крупные торговые сети. Для совершения покупки нужно будет в приложении банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль, ну и подтвердить платеж. На последнее, в подмосковном городе Видное местный водитель нашел нестандартный способ удерживать за собой парковочное место. Он оставляет на нем детскую машинку с угрожающей запиской. По данным телеграм-канала, когда настоящий автомобиль покидает парковку, его место тут же занимает игрушечное авто, на лобовом стекле которого прикреплена надпись «Тварь, не трогай». Дополнительно перед ним установлен красный пластиковый барьер, также прямо на асфальте оставлено предупреждение «Не трогать». Отмечается, что этот метод бронирования водитель использует уже вторую неделю подряд, ну а комментарии под этим постом, разумеется, уже появились самые разные.
0: Нет, ну погодите, а что? А он там, если всю жизнь живет, например, да, и всегда он тут ставит машину, а зимой снег он там чистит, понимаешь?
1: Аргумент один в основном.
0: Да. Ему же нужнее, конечно, но это место парковочное.
1: И машинку вот эту маленькую он тоже чистит все время.
0: Видимо, так. Ну, слушайте, если серьезно, друзья, ну не делайте, пожалуйста, так. Не будьте как вот как он. Это неправильно.
1: Я поддерживаю абсолютно. А еще расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96,73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: где-то мы еще не одеты. Ну, не все, конечно, некоторые уже успели. Но в целом такое нормально для этого времени суток, ничего страшного. Тем более, что гороскоп можно вообще слушать в любом состоянии, неважно, в чем ты сейчас. Главное, как следует надо прильнуть. Вот так давайте скажем, правильное слово наконец-то нашлось. Ну тогда начинаем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Да что ж такое-то, разорался с утра опять. Ладно, давайте спокойнее. 21 августа, сегодня пятница. День будет наполнен легкостью и желанием действовать. Будет располагать к общению и планированию. Овны сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками или долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу. Ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму наконец-то. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания. Это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. Рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Я, конечно, понимаю, что все те, кто просыпается утром, знают о том, какие там бывают плюсы в это время суток. Ну, вот это то, что без спешки все идет вроде как ровно. Хотя, ну, без спешки это такое спорное утверждение. Кто-то, может быть, торопится и опаздывает. Ну, да ладно. А вообще, ранний подъем, говорят, помогает держать в норме внутренние часы организма. Вообще-то, в целом, полезно для здоровья. Опять-таки, если высыпаешься. Но вот из очевидных, из самых для меня плюсов, которые я в свое время для себя нашел. Я довольно долго проработал утром, в свое время больше 3 лет. И когда привыкаешь просыпаться рано, то вот, знаете, люди делятся на 2 типа. Те, кто рано просыпается, они в выходные отсыпаются, в субботу и воскресенье. А у меня как-то так вот, ну, раз я просыпаюсь рано, то тело само в субботу также рано-рано в 6 утра или там, не знаю, в 5 тоже просыпается. И ты вместе с телом, соответственно, тоже просыпаешься, как будто бы деваться некуда. Но плюсы-то какие? Все еще спят вокруг. Соседи тоже спят даже. И такая тишина, и благодарность.

0: Во Владикавказе облачная погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.
10: Hiya, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: Группа «Мираж» продолжает мотивировать и тех, кто улетит, и тех, кто останется. Кстати, если вы вдруг уезжаете, ну так получилось, вы же помните, да, главное правило, что нужно делать перед поездкой? Нужно обязательно брать нас с собой, потому что у нас тут так много всего классного на Ретро FM. Мы такие хорошие. Ну вот, например, Вадим Ривман всегда появляется с новостями тоже. Хороший человек.
1: Везде могу рассказать о них.
0: Доброе утро.
1: И сейчас этим займусь. Доброе утро. Итак, россияне с 1 сентября смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ с учетом суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом заявила доцент РЭО имени Плеханова Екатерина Голубцова. Эксперт отметила, что итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой гражданин платит налоги со своих доходов. В расчете выплаты учитываются деньги, уплаченные как за самого налогоплательщика, так и за его супругу, детей или близких родственников. Операторов связи хотят штрафовать за ущерб, который они наносят жилым домам при прокладке интернет-сетей. С такой инициативой в ФАС обратился комитет торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. По данным комитета, провайдеры часто допускают нарушения, провисание кабелей, отсутствие маркировки, самовольное подключение к электропитанию и порчу общего имущества. 88% судебных споров инициируют управляющие компании, и суды удовлетворяют их требования в 85% случаев. Первая учебная неделя у большинства школьников в этом году будет короткой, всего 4 дня. Учебный год начнется, напомню, во вторник, 1 сентября. Для школ с 5-дневной системой обучения занятия закончатся в пятницу, а при 6-дневной в субботу. Сами сроки учебного года, рекомендованные Минпросвещения, остались неизменными. Окончание не ранее 26 мая. Что же касается того, как именно пройдет первый учебный день, то это решает каждая образовательная организация самостоятельно. По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, 1 сентября может быть как обычным учебным днем с уроками по расписанию, так и состоять из торжественной линейки, классного часа и внеурочных занятий. Минтранс разработал проект новых правил техосмотра, позволяющий операторам проверять, зарегистрирован ли автомобиль как такси. Документ планируют ввести с 1 сентября будущего года. Запрос в реестр позволит выявлять машины, работающие в такси, без фонаря на крыше и других внешних обозначений. Срок действия диагностической карты определят с учетом статуса и возраста автомобиля. Такси должны проходить техосмотр ежегодно, машины старше 5 лет раз в полгода. Перечень проверяемых узлов и запрещенных неисправностей менять не будут. Операторов также обяжут сверять госномер, марку, модель и категорию автомобиля. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96.73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю вам удачного дня.

0: 1977 году эта песня попала в книгу рекордов Гиннесса. 18 миллионов копий было продано этого трека. Вместе с ним группа «Бакара», естественно, тоже попала как женский дуэт с самым большим объемом продаж на тот момент. Вот скажите, друзья, какие у вас рекорды были? Ну вот, например, за сегодня что-нибудь было такое? Я молодец сегодня, сразу скажу. Я сегодня проснулся с первого будильника, а не с 15-го, как обычно. Видите? Какой-то... А еще... Но... На самом деле я соврал, конечно, нет. Такого никогда не бывать. Ну, попробовать-то стоило, конечно. Так, под музыку дальше. Продолжаем пробуждение. Виктор Салтыков, скоро электроклуб «Альбана» и «Рамина Пауэр». Все это здесь, на Ретро FM. В Москве уже 7 часов и 36 минут. Доброе утро.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро FM.

0: на Blue System, Ромео и Джульетта. Я не твоя Джульетта, а ты не мой Ромео. История, в общем, грустная. И все. Все, дальше каждый идет своей дорогой, получается. Знаете, как у меня буквально 5 минут назад я попытался купить бутерброд в автомате. Ну, тут у нас в коридорчиках. А там не алло. Ну, бутерброд есть, а связь с банком не работает. И всякое такое. Простоял минут 5. Все. Короче, выхожу в эфир голодный. Вот. Ну, так что... Ну, пусть это будет самой большой неудачей этого часа, правда? Вообще, прорвемся, конечно. Музыка наша все, Pet Shop Boys до завершения этого часа. Алиса Фрейндлих появится с красивой песней. В Москве уже 7 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Магнит, акции, доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
11: Сумма акции с 20 августа 8 октября 2026 года.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQ J7. Впечатлить друзей.
12: Амода C7. Собрать взгляды.
13: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Москве 8 часов и 1 минута. Пятница, 21 августа. Продолжается. Доброе утро. И Вадим Ривман продолжает приносить нам новости, все несет и несет. Вот да, снова здесь.
1: Меня несет. Доброе утро. С новостями пришел, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, россиянам пообещали снижение ставок по кредитам к концу года. Ставки по потребительским кредитам, как сообщается, составят 27-30%, по рыночным автокредитам 17-19%, по рыночной ипотеке 15,5-17% годовых. Такой прогноз, по крайней мере, газете «РУ» дала экономист Юлия Кузнецова. По ее словам, медленно будут дешеветь необеспеченные кредиты и кредитные карты. Здесь банк несет значительно больший риск невозврата. Ипотека и качественные автокредиты способны реагировать быстрее, поскольку у банка есть залог, отметила экономист. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Самолет Ан-3 с пожарными совершил жесткую посадку и загорелся на Сахалине. ЧП произошло в Тымовском районе. Самолет принадлежит авиалесоохране. На борту было 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарной сахалинской авиабазы. Всем удалось эвакуироваться, никто не пострадал. Ну а по факту ЧП организована доследственная проверка. Минздрав России с 1 сентября вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ ведомства. Теперь врачи будут обязаны вносить в карту данные о липидном профиле пациента. В частности, будут учитываться уровни холестерина разной плотности. Кроме того, медики должны будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты. И последнее. В Екатеринбурге местные жители обнаружили нестандартный способ борьбы с дорожными дефектами. На улице Горького яму в асфальтовом покрытии закрыли обычным белым полиэтиленовым пакетом. Снимки необычной заплатки появились в телеграм-канале «Уралмеш», который первым обратил внимание на эту ситуацию в российском городе. Пользователи соцсетей, естественно, активно отреагировали на опубликованные фотографии. В комментариях к посту горожане иронизировали под находчивостью неизвестных дорожных рабочих. Вот такая история, Юра.
0: Слушай, я вообще не понимаю, что они до людей-то докопались. Они же проблему закрыли пакетом. Да. Закрыли, все. Яму не видно. Не видно. А значит, ничего нет, все в порядке. Не мешайте людям делать свою работу.
1: Обозначили проблему. Теперь осталось ее только решить.
0: Да.
1: Но у меня здесь еще курсы валют. На сегодня доллар 83 рубля 36 копеек. Евро 96.73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: ладно, хотя бы мысленно ходим, перемещаемся по Парижу. Да мы вообще много где можем себе всякого разного нафантазировать. Специалисты большие в этих вопросах. Где бы вы ни находились, физически или, может быть, парили где-нибудь, неважно. Сейчас будет очень важная информация для всех нас, здесь собравшихся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, очень внимательно. 21 августа, пятница. День будет наполнен легкостью, желанием действовать. Будет располагать к общению и планированию. Овны, сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками и долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу, ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания, и это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. Рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Драматично, поэтично, красиво. Крис Норман, Midnight Lady. Голос с грустинкой, с сожалением, в голосе легким, а может и не легким. Все по классике жанра, друзья. Все по классике драмы. Кстати, всей вот этой вот красотой музыкальной, в том числе, очень удобно наслаждаться при помощи нового мобильного приложения Retro FM. Да, теперь у нас такое есть. Теперь все стало еще удобнее. Слушаем эфир.

0: Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький. 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре СОМ акция.
11: Нашли такой же товар дешевле.
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ну вот как тут не вспомнить, что сегодня пятница? Танцы с утра пораньше. Софилис Бекстер, Heartbreak Make Me a Dancer. Ну, не обязательно, чтобы причина всегда была такой драматической, чтобы дела сердечные вот эти неудачные. Пятница настраивает, продолжает 21 августа на календаре. Дальше пришло время послушать о важном. Есть специалист большой в таких вопросах, это Вадим Ривман, он уже здесь. Доброе утро.
1: Да, спасибо, расскажу о новостях обязательно. Доброе утро. Итак, ЦБ на заседании 23 октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Он не исключил, что пауза также возможна и на ближайшем заседании, 11 сентября. По мнению финансиста, наиболее вероятно очень неспешное снижение ключевой ставки с шагом по 25 базисных пунктов до конца года. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 14%. Мошенники предлагают купить бензин, газ и дизтопливо по ценам на 20-30% ниже рыночных, причем с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Ссылки распространяются через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров, соцсети, рекламные объявления. Например, бензин АИ-95 на сайте мошенников стоит 56 рублей. Через фишинговые сайты мошенники похищают у покупателей данные их банковских карт, ну а потом, соответственно, и деньги. Россияне стали чаще получать направления на ремонт автомобилей по автогражданке. За первые 7 месяцев этого года страховщики выдали на 10,5% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. А об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе ЦБ. Напомню, после дефицита автозапчастей и проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, при этом женщины чуть чаще оказываются в такой ситуации. Что касается причин негативной реакции, то 54% участников исследования указали общий внешний вид, четверть назвали избыточный вес, 12% отметили яркую или необычную прическу, либо цвет волос. Нынешнее лето запомнится жителям Европы как самое убыточное в новейшей истории. Регион переживает сильнейший экономический кризис, который наиболее ярко проявляется в отрасли сельского хозяйства. Как пишут западные СМИ, на аграриев давят рекордная засуха, высокие цены на топливо, а также дефицит удобрений. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96,73. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня. Yeah!

0: хорошо, когда есть такое равновесие с погодой и музыкой, которая звучит горячей, жаркой. Слушаешь про что-нибудь жаркое и думаешь, как хорошо, что у нас не жарко. А потом думаешь, ну, может быть, и не очень хорошо, потому что неделя сейчас остается у нас, ну, чуть больше, ладно, до конца лета календарного. Но, тем не менее, смотрите, вот, например, нас, москвичей, уже начинают пугать осенними погодами. Тут специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сказал, что буквально с 24 августа начнет к нам уже стучаться осенняя погода. Это как всегда, знаете, никто не просил у погоды этого, она вдруг возьми да и постучи. А главное, чтобы не по голове. По его словам, Евгения Тишковца, днем в воскресенье 23 августа уже придет какой-то холодный атмосферный фронт. Хотя, ну, термометры еще пока что до плюс 25 покажут. Ладно, нормально. В общем, все хорошо. Давайте двигаться вперед. Главное, чем мы согреваемся, не забывайте, это хорошим утренним настроением и музыкой, которая звучит только в эфире Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Кстати, интересно, что вот тот самый легендарный танец под эту песню, ну, в виде букв, который мы делаем с помощью своих рук, ног и частей тела, в виде букв имеется в виду Y, Y, M, C, A. Ну, в этом и состоит, на самом деле, танец известный. Дело в том, что его придумали не сами участники группы Village People. Его, ну, совершенно случайно создали зрители на телешоу, просто неожиданно начав вот так вот танцевать. Друзья, мы с вами можем и пританцовывать, и можем, не знаю, можно ножкой притопывать, ручкой прихлопывать, как угодно. Просто наслаждаемся красивой музыкой здесь в эфире ретро-ФМ, но не только музыка. Одной единой, естественно, в ближайшее время будут новости, гороскоп. Все здесь в летней смене на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: московское время, 9 часов и 1 минута, пятница, 21 августа на календаре. И продолжает внимательно следить за тем, что происходит. Вадим Ривман сейчас расскажет все нам.
1: Доброе Обязательно утро. Сделаю тогда. Доброе утро. Итак, операторов связи хотят штрафовать за ущерб, который они наносят жилым домам при прокладке интернет-сетей. С такой инициативой в ФАС обратился комитет торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. По данным комитета, провайдеры часто допускают нарушения, провисание кабелей, отсутствие маркировки, самовольное подключение к электропитанию и порчу общего имущества. 88% судебных споров инициируют управляющие компании, и суды удовлетворяют их требования в 85% случаев. Сейчас нет никакой необходимости проводить в России массовую мобилизацию. Такое мнение высказал журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно, так заявил Небензя. Ранее, напомню, слухи о возможной мобилизации прокомментировал и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Подобные публикации он назвал, цитирую, «пургой и провокацией», разжигаемой врагом. Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Напомню, новая форма национальной валюты будет повсеместно внедряться в стране уже с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. На главной странице будет кнопка с соответствующим логотипом. Все операции для россиян будут бесплатными. С сентября же оплату в цифровых рублях начнут принимать крупные торговые сети. Для совершения покупки нужно будет в приложении банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль, ну и, соответственно, подтвердить платеж. Ну и последнее. Житель Тольятти украл сабборд, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. Правоохранители задержали гражданина, фигурант признал вину. По его словам, он позаимствовал доску на турбазе, чтобы пересечь Волгу и вовремя попасть на рабочее место. По словам тольяттинца, он преодолел на доске свыше 30 километров. После этого оставил сабборд у знакомой женщины. Впоследствии она его выбросила. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту кражи. При этом фигурант уже компенсировал полную сумму ущерба, нанесенного владельцу имущества. Ну что, Юра, вот такая тяга попасть на работу вовремя, а?
0: Все, на все что угодно готов пойти. Слушай, да. Я же подумал, такой зарождающийся сабборд-шеринг, да? Это да, такой да. В самом зачаточном состоянии.
1: Кстати, может быть. Будет ли он востребован, конечно, мы не знаем. Но мы знаем курсы валют на сегодня, уже озвучиваю. Итак, курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96,73. Ну, а с вами остается Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: мы все с вами такие парящие, тоже порхающие, легкие на подъем, конечно. А если даже и не легкие, то, ну, как минимум, делаем вид, что проснулись и готовы действовать. Друзья, успех впереди, даже в этом не сомневаемся. Ну, под такую-то музыку.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, что там у нас? Сегодня 21 августа, пятница. День будет наполнен легкостью и желанием действовать. Будет располагать к общению и планированию. Ну вот видите. Овны, сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками или долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу. Ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок, что-то серьезное. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания. Это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. Рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Пакара. Sorry, I'm a lady. Извините, но я дама. Девушка, девочка, женщина, нужно подчеркнуть. Вот интересно, что мы, мужчины, готовы простить женщинам? Ну, есть ответ на этот вопрос. Есть данные опросов, я бы сказал, даже больше. Значит, чаще всего мужчины готовы простить женщинам легко абсолютно бытовые ошибки и всякие эмоциональные слабости, ну, неумение готовить, опоздание, излишнюю болтовню. А вот критические поступки, серьезные, вроде измены или предательства, прощают не все мужчины. Но, кстати, довольно много. От 40 до 50% мужчин прощают. Вот так и живем, друзья. Кстати, ну, в большей степени мы, конечно, живем красиво и слаженно, потому что слушатели ретро-ФМ все поголовно хорошие, правда? Попробуйте только с этим поспорить. Дальше музыка классная. Впереди у нас Владимир Кузьмин, Шакира и много чего еще хорошего. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей

0: самый настоящий рок-н-ролл. Жаришка от мастера. Владимир Кузьмин точно знает, с какой стороны подходить к гитаре и как к ней правильно прикасаться, где потрогать, за что подергать. Ну, чтобы она издавала вот такие лихие звуки. И это я еще все про гитару. Да, Вадим Ривман про новости. Он снова с нами. Доброе утро.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро. Итак, россиянам пообещали снижение ставок по кредитам к концу года. Ставки по потребительским кредитам составят 27-30%, по рыночным автокредитам 17-19%, по рыночной ипотеке 15,5-17% годовых. Такой прогноз газете «Ру» дала экономист Юлия Кузнецова. По ее словам, медленно будут дешеветь необеспеченные кредиты и кредитные карты. Здесь банк несет значительно больший риск невозврата. Ипотека и автокредиты способны реагировать быстрее, поскольку у банка есть залог, отметила экономист. В зону паводка на Амуре и Уссури в Хабаровском крае попали 18 населенных пунктов. Об этом сообщили в МЧС региона. По мере смещения паводка на Амуре и Уссури в зону подтопления попадают новые участки местности. В Амурском районе подъем уровня в Амуре привел к подтоплению дач и дорог. При этом в Хабаровске, Хабаровском и Нанайском районах обстановка остается стабильной. Новых подтоплений не фиксируется. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. А об этом пишет РИА Новости. Льгота доступна гражданам, которые оформили договор со страховой компанией на себя или на близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 000 рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Температура воздуха в Москве начнет плавно снижаться, начиная с 24 августа. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе погода в российской столице начнет готовиться к осеннему сезону. Уже в ближайшее воскресенье в город придет холодный фронт, но, по словам синоптика, его выраженность будет слабой. Температура воздуха достигнет плюс 22-25 градусов. В понедельник тоже будет неплохо. Под утро, правда, посвежее. Плюс 11-14. Днем 19-22 градуса, отметил Тишковец. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%. Их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта бананов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек. Евро 96.73. А далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: друзья. 21 августа, пятница. Это сладкое слово. Какие праздники сегодня у нас есть? День офицера России. Конечно, поздравляем всех причастных, всех офицеров. День гладиолуса, день ежевики, день сбора диких трав. Так, выбираемся с природы в город. Всемирный день QR-кода. День поэта еще сегодня. Всех поэтов и поэтичных просто людей. Ну, нас с вами во многом тоже поздравляем. День ораторского искусства. Это мы завсегда. Поорать, в хорошем смысле этого слова. Так, что еще сегодня? День без косметики и макияжа. Значит, все, я все правильно сделал сегодня. Отмечаю, получается. Пришел сегодня на работу без макияжа и косметики. Зато с хорошим настроением и музыкой классной. Сейчас буду делиться буквально через пару минут. Продолжение прямо здесь на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Куа, в 9 часов и 49 минут по московскому времени. Доктор Джонс. Ну, друзья, на самом деле, как мне кажется, сегодня мы сами себе все немного доктора. Знаете, поначитаемся интернетов и давай себе диагнозы ставить все подряд. Ну, какие вот попадутся в момент прочтения интернет-страничек. Вот сразу все себе это и приписываем. Нет, с этим надо быть, пожалуйста, аккуратнее, друзья. А вообще, честно говоря, ну, если вдруг, то лучше к специалистам, это правда. Так, мы здесь, как специалисты по музыке большие собравшиеся. Дальше будем наслаждаться красивыми песнями прямо в летней смене на Ретро FM. Скоро новости и гороскоп. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rus/0+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
15: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
16: 11+.

0: Москве 10 часов и 1 минута. Пятница, 21 августа, продолжается. Пора бы узнать самую последнюю актуальную информацию. Так, у кого бы спросить? А, о, Вадим, ты же здесь. Вадим Рифман.
1: Я здесь. И обязательно с новостями. Доброе утро. Расскажу. Итак, Центробанк на заседании 23 октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. По крайней мере, такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Он не исключил, что пауза также возможна и на ближайшем заседании, 11 сентября. Но, по мнению финансиста, наиболее вероятно очень неспешное снижение ключевой ставки с шагом по 25 базисных пунктов до конца года. К сентябрю у ЦБ будут данные по инфляции за август. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 14%. ФСБ задержало иностранца, пытавшегося запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами, а также разведки зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержанного заключили под стражу. Россияне стали чаще получать направления на ремонт автомобилей по автогражданке. За первые 7 месяцев этого года страховщики выдали на 10,5% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе ЦБ. Напомню, после дефицита автозапчастей и проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО. Новость с чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Наши юниоры выиграли серебро в командном турнире накануне там же, в столице Хорватии. В соревновании среди мужчин на счету россиян сразу 2 медали. И еще одна спортивная новость. На мировом первенстве по борьбе в Братиславе наша Маргарита Салназарян победила в категории до 65 килограммов. Выступающая в весе до 76 килограммов Диана Титова – бронзовый призер. Ну и последнее. Стервятник сорвал вылет пассажирского самолета из Греции. Лайнер не смог вовремя вылететь с Крита из-за хищной птицы, которая уселась на крыло самолета. Пилоты попытались отпугнуть птицу, активировав хвостовые закрылки, но результата это не принесло. Прибыли пожарные, но стервятник никак не отреагировал на их появление, отказался улетать. В конце концов, его все-таки удалось заставить слететь на взлетно-посадочную полосу. Там его поймали, накинув на голову форменную куртку. Ну что, Юра, не дали стервятнику чуть выше, да, подняться в воздухе?
0: Я надеюсь, вот это вот накидывание куртки, это было единственное, что с ним сделали. Дальше все хорошо было?
1: Мы следим за развитием событий.
0: Слушай, ну мы вот тоже странные люди, да, все куда-то торопимся, что-то спешим, нам обязательно по расписанию вылететь. Ну, может, птица нужнее, может, ей это надо. Вот,
1: может, кто-то попросил.
0: Да.
1: Кто-то опаздывал. Да. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96.73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: что, все покружились медленным танцем? Ну, нет, если не успели, то мы еще поставим как-нибудь тоже медленную песню. Мы разные вообще песни красивые ставим здесь, на Ретро-ФМ. Все для нас, своими любимых собравшихся. И гороскоп, кстати, тоже.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 21 августа, пятница сегодня. День будет наполнен легкостью и желанием действовать. Будет располагать к общению и планированию. Овны, сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками или долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу. Ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания. Это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. И рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Кадр FM. Maywood, you are the one. Ты один, единственный, неповторимый. Между тем, россияне рассказали о том, без чего не представляют свою жизнь. Ну, понятное дело, да, вошли, что у нас. Смотри, стиральную машину тут вижу, смартфон, ну, конечно, конечно, автомобиль многие называют, и интернет. Куда мы без него? А еще один пункт я добавлю от себя. То, без чего не может обойтись россиянин, это радиостанция, замечательная, лучшая в мире, под названием Retro FM. Правильно я говорю? Ну, вроде бы да. Хотя почему это вроде бы? Нет. На полном серьезе так и есть. Все, мы лучшие. Лучшая музыка тоже с нами. Бритни Спирс скоро. Юрий Антонов на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 10 часов и 19 минут. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе облачная погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других.

0: и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б, Стейтон. Первый. Всегда первый. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Однажды у Бритни Спирс спросили, ну, как-то себя охарактеризовать, спросили, кто она, как она о себе думает. Она сказала, что мне не нравится давать себе характеристики. Я — это просто я. Ну, вот эта песня, я надеюсь, это не характеристика. You drive me crazy. Слово crazy здесь в хороших каких-нибудь контекстах употребляется. Да, мы в это свято верим, друзья. И все только приличные слова употребляет Вадим Ривман. Он пришел рассказать про новости.
1: Да, я постараюсь. Доброе утро, привет. Итак, логотип цифрового рубля в приложениях банков будет ярко-красного цвета, который в Центробанке называют дофаминовым. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Ранее она сообщала, что все системно значимые банки России готовы к широкому внедрению цифрового рубля уже с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Регулятор установит ежемесячный лимит на пополнение с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом средствами на самой платформе можно будет распоряжаться свободно. Все операции для граждан останутся бесплатными. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024 года. Реализация несоответствующих стандартам товаров пресекается еще на этапе расчета с покупателями с помощью цифровых инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За время действия разрешительного режима на кассах предотвратили свыше 600 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями, в частности свыше 357 миллионов продаж товаров с истекшим сроком годности. Минздрав России с 1 сентября вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ ведомства. Теперь врачи будут обязаны вносить в карту данные о липидном профиле пациента. В частности, будут учитываться уровни холестерина разной плотности. Кроме того, медики должны будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты. Искусственный интеллект помогает мошенникам, об этом сообщает РИА Новости. Главная опасность нейросетей для пользователей заключается не в том, что мошенник теперь может сделать поддельное видео, а в том, что искусственный интеллект позволяет сделать весь обман более убедительным, быстрым и персонализированным. Эксперты отмечают, что наиболее известным вариантом использования нейросетей мошенниками стали подделка голоса и изображения человека. Также преступники используют ИИ при создании убедительных, грамотных сообщений, имитирующих деловую переписку и адаптированных под конкретного человека. Еще курсы валют: доллар 83.36, евро 96.73. Далее летняя смена Юрия Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: кстати, по поводу ням-ням-ням. Вот те, кто уже успел позавтракать, конечно, поздравляем. Для тех, кто в процессе, ну, естественно, приятного аппетита. Остальным вы, пожалуйста, не отставайте. Это очень важное дело. Я вот не знаю, честно говоря, к какой категории себя отнести сейчас. Я вроде бы и позавтракал, но как будто бы молодой растущий организм требует еще добавки. Ну ладно, не молодой, только... Хотя нет, молодой и растущий, да. Все, утро, оно, знаете, такое энергоемкое. Ну, мы на самом деле подзаряжаемся привычным любимым способом, в том числе музыкой красивой. Группа «Мираж» очень скоро, «Смоки», «ФР Дэвид» прямо здесь, на «Ретро-ФМ», в летней смене.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ» с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Так, друзья, такое ощущение, что что-то важное я забыл сказать. А вот вспомнил. Все, спасибо большое всем, что были утром рядом. Продолжайте, пожалуйста, во-первых, быть, а во-вторых, быть с нами рядом. Я, честно, это прям почувствовал, что вы были со мной. Оставляю пятницу в надежных руках Антона Веселова. Он здесь после 11 уже по Москве. Но прощаюсь, знаете, ненадолго. До завтра. В субботу встречаемся в программе «Юм». В час дня. Всем обязательно быть. Приду, проверю. Буду рассказывать про Дмитрия Маликова завтра. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем до завтра и хороших выходных. Пока.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-02-78.
9: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retrofm всегда с вами. 12+.

0: 11.00 в столице. На Ретро-ФМ впереди группа Queen, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Рики Повери. И новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. ФАС зафиксировала снижение цен на сахар в ряде регионов в среднем на 7%. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской области, а также Карелии и Крыма. Федеральные антимонопольные службы подчеркнули, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашению между региональными властями и участниками рынка, передает ТАСС. Первый международный рейс в Китай из нового терминала аэропорта на Камчатке отправится в конце октября. Об этом сообщают авиаперевозчики. Самолеты будут летать по субботам утром, что позволит пассажирам использовать аэропорт Харбина, в том числе как пересадочный пункт для дальнейших полетов по Азии. Рейсы субсидируются Россией и Китаем. В Чувашии в поселке Кугеси зажгли первый в России вечный огонь в честь военных медиков. Для газификации мемориала на нем установили газогорелочное устройство и присоединили к магистральным сетям. Частицу пламени доставили с монумента воинской славы в Чебоксарах. Добавлю, мемориал в честь военных медиков был установлен по инициативе жителей поселка. Из тундры за парту на Ямале перед стартом учебного года начали привозить детей оленеводов из Чумов в школы-интернаты. Там их 23. В предстоящем учебном году в них будут заниматься более 10 тысяч ребят, почти 7 тысяч из которых это представители коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни. В школе-интернате дети будут жить весь учебный год. Перевести всех ребят к местам учебы должны до 5 сентября. Лучшим другом человека может стать не только собака, но и щука. Это выяснили ученые. Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке обнаружили необычную особенность этих рыб. В ходе наблюдений биологи выявили у амурских щук выраженную избирательность. Отдельные особи берут пищу из рук лишь своего человека. Особенно яркая привязанность проявляется у молодых рыб. Однако механизм распознавания до сих пор не выявлен. Тем не менее, в периоды отсутствия своего человека во время выходных или отпуска щука нередко отказывается от корма. И в завершении выпуска о валюте на эту пятницу: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Ну, учитывая, сколько стоит сейчас билет на балет, вполне вероятно, денег на трамвай просто не осталось. Тут можно только посочувствовать лирическому герою этой песни. Друзья, вы слушаете Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Simply Red. Песни из Ивана Васильевича и группа Joy. В Москве 11 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
3: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Вот, друзья, сколько кликов вы тратите на то, чтобы послушать любимую музыку в интернете? 3, 4, больше? Такой опрос прям в прямом эфире. Но я предлагаю вам тратить всего один клик, чтобы уйти в отрыв. Все гениальное просто. Это я сейчас про новое приложение RetroFM, которое быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже, когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54 11 00.

0: опытных путешественников, друзья. Если в пустыне вам перешла дорогу женщина с пустыми ведрами, поверьте, это неплохая примета. Лучше идите за ней. Но, правда, она тоже может оказаться миражом, но от этого никто не застрахован. Стинг про розу в пустыне нам в 11.50 спел на ретро-эфе. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Пупо и Игорь Иванов.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: Крот Баю. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбер. Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
2: «Ретро-ФМ» 70-е.
11: «Ретро-ФМ» 80-е.
2: «Ретро-ФМ» 90-е.
11: «Ретро-ФМ» «Сан-Ремо». И вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
11: 12+.

0: полдень в столице. На Red FM впереди Pet Shop Boys и Сергей Беликов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Цены на топливо стабилизированы в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ, несмотря на данные Росстата о росте цен на бензин на прошлой неделе, в регионе достигнуты договоренности с крупнейшими сетевыми и частными АЗС о снижении розничных цен на все виды топлива. На данный момент стоимость бензина и дизтоплива в республике в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах СКФО. Добавлю, ежедневный мониторинг продолжается, ситуация находится на особом контроле профильных ведомств. В столице Северной Осетии пресечена незаконная застройка на улице Владикавказская, 44. Администрация города остановила работы на земельном участке между домами 42 и 46 после жалоб местных жителей на возведение забора и угрозу вырубки деревьев. В ходе проверки установлено, что срок договора аренды участка, по которому 8 лет назад выдавалось разрешение на строительство торгово-офисного объекта, истек. В связи с этим договор расторгнут, а запись в Росреестре аннулирована. Незаконная ограждение будет демонтировано. Более 500 семей в Северной Осетии потратили материнский капитал на образование детей в этом году. Это второе по популярности направление после улучшения жилищных условий. На эти цели отделением социального фонда в текущем году направлено свыше 40 миллионов рублей. Напомню, семьи могут использовать мат-капитал для оплаты разных образовательных услуг. Кроме того, сертификатом можно оплатить содержание, присмотр и уход за ребенком, а также проживание студента в общежитии в период обучения. Заявление на распоряжение средствами подается через портал госуслуг, в клиентские службы соцфонда или МФЦ. Память выдающихся личностей увековечат в Северной Осетии. Как сообщает Минкультуры региона, Республиканскому дому народного творчества будет присвоено имя хореографа, заслуженного деятеля искусств России Хаджисмела Варзиева. Спортивная школа номер 5 будет носить имя снайпера, героя Сталинградской битвы Владимира Салбиева. А Центр образования «Эрудит» – имя героя России Василия Марзоева. Добавлю, соответствующие решения вынесла комиссия при правительстве по увековечению памяти выдающихся личностей, а также знаменательных событий. Курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: По статистике, 99% мужчин Советского Союза мечтали стать ее грудным ребенком. Секс-символ. В конце 80-х Сабрина на Ретро-ФМ в 12 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Том Джонс, группа Ума Турман и Модерн Токинг.
1: Реклама.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Делайте ремонт.
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре «Сом» акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Объявление на Ретро-ФМ.
14: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
13: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Друзья, важное объявление. Завтра с часу до двух дня в нашем эфире снова программа «Ю». На этот раз Юрий Гурьянов расскажет нам все и даже немного больше про народного артиста России Дмитрия Маликова. Его путь, как он начинал. И, конечно, послушаем любимые песни, в том числе, может быть, какие-то в каких-то интересных интерпретациях. В общем, не пропустите с часу до двух дня завтра программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ. 54-11-00. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов прощаю.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: что самый поющий народ, так они еще и самые хитрые. Только они, по-моему, додумались сделать деньги на своих ошибках. Ну, в первую очередь, конечно, я имею в виду Пизанскую башню. Ну, а на Ретро-ФМ только что Рики и Повери были в 12 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа здесь поют Джо Дассен и Юрий Шатунов.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: компании «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

voir, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué.

0: слушали Леонид Агутин и Белинда Карлайл. Ну а в самом начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Срок на добровольное погашение долга следует увеличить с 5 до 10 рабочих дней с момента получения постановления судебного пристава. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она подготовила проект федерального закона. Омбудсмен отметила, что к ней часто поступают обращения россиян, столкнувшихся с необоснованным взысканием исполнительского сбора. Лантратова подчеркнула, что человек может не успеть в срок оплатить задолженность по разным уважительным причинам. Родители, получающие единое пособие на нескольких детей с разными сроками назначения, могут синхронизировать эти выплаты, подав одно общее заявление. Об этом напомнили в соцфонде. В случае одобрения пособие назначат со следующего месяца после подачи заявления. Но ранее сообщалось, что к 1 сентября многодетные и малообеспеченные семьи во многих регионах страны имеют возможность получить выплату на подготовку ребенка к школе. Для этого требуется своевременно подать заявление и предоставить необходимые документы. Украина готова к переговорам с Россией. Об этом заявил замглавы офиса главы киевского режима Сергей Кислица. По его словам, Киев готов излагать свои аргументы по прекращению боевых действий на трехсторонних переговорах с участием Вашингтона. Российские власти неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, а также предложений, которые Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на саммите в Анкоридже. Зарплата россиян достигнет 273 тысяч рублей, если будет расти на 5% ежегодно к 2045 году. Такой прогноз в разговоре с газетой «РУ» сделал бизнес-аналитик Александр Высоких. Ранее аналитики сервиса «Суперджоп» выяснили, что граждане нашей страны считают эту сумму необходимой для того, чтобы быть счастливыми. Но между тем, по словам Высоких, есть уже отрасли, где уровень в 273 тысячи рублей фактически пройден. Но это не массовое явление. Тем временем социологи зафиксировали рост популярности национального флага у россиян. Для большинства опрошенных ВЦИОМом триколор стал символом гордости и единства. Но отрицательные эмоции флаг вызывает лишь у 4% респондентов. 71% участников отнеслись положительно к тому, что у некоторых россиян дома есть флаг, и они вывешивают его, к примеру, на балконе или в окне во время значимых государственных праздников или каких-то особых событий. И о валюте на эту пятницу: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96,73. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: стою в тени.
1: Да, как-то тени, тенистые улицы нынешним летом нам так и не понадобились. Жаль, конечно, но с другой стороны, особенно холодно тоже не было. Правда же, друзья? В общем, как-то нормально. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 13 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Владимир Высоцкий и Майкл Джексон. Совсем скоро.
2: Программа с Юрием Гурьяновым.
3: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Девушка делает все возможное, чтобы обречь его на неминуемое счастье. Ну, примерно таков сюжет этой песни Сиси Кейч на Ретро-ФМ в 13 часов и 36 минут, друзья. Ну, а уже совсем скоро у нас дуэт Ля Буш, песни из Мимино и Deep Purple со своим главным суперхитом.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: СОС, друзья. Уже почти 2 часа дня. Страна, можно сказать, неопривеченной стоит. Надо исправляться будем. Исправляться уже в следующем часе. Фильчта на РетроФМ. Ваши приветы и поздравления. Кстати, уже можно начинать писать. 13.49. Столица. Меня зовут Антон Веселов. И до конца часа с нами группа АХА и ансамбль «Веселые ребята».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: настало время стать чуточку счастливее с любимой музыкой. Фили Чита на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Цены на топливо стабилизированы в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ, несмотря на данные Росстата о росте цен на бензин на прошлой неделе, в регионе достигнуты договоренности с крупнейшими сетевыми и частными АЗС о снижении розничных цен на все виды топлива. На данный момент стоимость бензина и дизтоплива в республике в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах СКФО. Добавлю, ежедневный мониторинг продолжается, ситуация находится на особом контроле профильных ведомств. В столице Северной Осетии пресечена незаконная застройка на улице Владикавказская, 44. Администрация города остановила работы на земельном участке между домами 42 и 46 после жалоб местных жителей на возведение забора и угрозу вырубки деревьев. В ходе проверки установлено, что срок договора аренды участка, по которому 8 лет назад выдавалось разрешение на строительство торгово-офисного объекта, истек. В связи с этим договор расторгнут, а запись в Росреестре аннулирована. Незаконная ограждение будет демонтировано. Более 500 семей в Северной Осетии потратили материнский капитал на образование детей в этом году. Это второе по популярности направление после улучшения жилищных условий. На эти цели отделением социального фонда в текущем году направлено свыше 40 миллионов рублей. Напомню, семьи могут использовать мат-капитал для оплаты разных образовательных услуг. Кроме того, сертификатом можно оплатить содержание, присмотр и уход за ребенком, а также проживание студента в общежитии в период обучения. Заявление на распоряжение средствами подается через портал госуслуг, в клиентские службы соцфонда или МФЦ. Память выдающихся личностей увековечат в Северной Осетии. Как сообщает Минкультуры региона, Республиканскому дому народного творчества будет присвоено имя хореографа, заслуженного деятеля искусств России Хаджисмела Варзиева. Спортивная школа номер 5 будет носить имя снайпера, героя Сталинградской битвы Владимира Салбиева. А Центр образования «Эрудит» – имя героя России Василия Марзоева. Добавлю, соответствующие решения вынесла комиссия при правительстве по увековечению памяти выдающихся личностей, а также знаменательных событий. Курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, мы встречаемся каждый день в 2 часа дня. Для чего? Для того, чтобы передавать приветы и поздравления. Все это происходит в Филичите. На Ретро-ФМ, собственно, начинаем этим заниматься. Ксюша поздравляет свою любимую подружку Иринку Сказкину с днем рождения. Поздравляет от души, желает много искренних улыбок, любви, радости, успехов во всех начинаниях. Пусть здоровье будет крепким, в душе сохраняется спокойствие, а в семье царят мир, комфорт и уют. Дочь Настя передает привет своему папе Владимиру Шмидту из Омской области Любинского района. Он сейчас едет с друзьями, очень счастлив. Передайте, что я его очень люблю, пишет Настя. Передаем с удовольствием.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: дочки Алина и Диана. Передает привет мамочке Ирине Румянцевой. Работает, слушает Ретро-ФМ. Она сейчас пожелает ей хорошего рабочего дня. Желаем. Алексей из Воронежа просит поздравить его с тем, что у него скоро отпуск. Алексей, с удовольствием поздравляю. Тем более, что у меня тоже скоро отпуск. Николай Викторович из Узбекистана, из Ташкента, передает привет Андрею Терехину. Желает ему успехов в работе и хороших выходных. Ну, а Марина из Москвы передает привет своим потрясающим коллегам-анестезиологам Ивану и Денису, работающим в операционной номер 14.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: наш постоянный слушатель, и я бы даже так сказал, передаватель приветов и поздравлений. Роман Буров из Северодвинска передает привет своей любимой мамочке Наталье Владимировне. Она сейчас на даче в Никольском убирает урожай. И отдельный привет всем офицерам России, поздравляет с Днем офицера. Да, сегодня такой праздник, кстати, на календаре. Жена Юля, сыновья Дима и Миша из Улан-Удэ, Бурятии, поздравляет любимого мужа и папу Александра Елисеева. Бесконечно любим тебя, наш дорогой. Дочери Олеся и Инесса поздравляют любимую мамочку с днем рождения. Пусть сбываются все мечты, счастья, любви и света.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 суперпредложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Гаян из Ульяновска передает привет трем Юрам. Другу с квизовой команды Юрию Шипилову, бывшему тестю, молодец, Гаян, Юрию Васильевичу, просто хороший мужик, ну и бессменному Юре Гурьянову с Ретро-ФМ, с радиостанции Ретро-ФМ. Ну, Юре я лично передам привет, спасибо, Гаян. Лариса из Дивногорска передает привет своей сестренке Екатерине Макаровой, ее мужу Алексею, они сейчас на даче в тайге, рядом ходит медведь, докладывает нам Лариса. Будьте осторожнее, ребята, берегите себя. Алексей Сердюков из Ессентуков передает привет компании, семье Аванесам, Аванесовым и Сердюковым. Отдыхаем в отпуске, пишет Алексей. Слушаем Ретро-ФМ. Молодцы. Андрей поздравляет с пятницы друзей Александра, Марину, Надежду. Пусть отдыхают правильно. Вообще, это прекрасный совет для всех. Друзья, отдыхайте правильно с любимой музыкой.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: да, на пляжах сейчас довольно прохладно. Но, собственно, это же не отменяет, например, просто любование пляжами. Да, вот любуемся пляжами вместе с любимой музыкой. У нас Крис Ри был на Ретро-ФМ только что. Теперь ваше сообщение. Евгения, из Москвы передает привет главному бухгалтеру Людмиле Мартыненко и всем сотрудникам компании «Модулар». Желает уютной и веселой пятницы. Надежда из Балакова передает привет любимым коллегам из магазина «Мюнхен». Вы самые лучшие трудоголики. Маринки рулят. Мама Алла поздравляет своего сына Максима Ковалева из Смоленска с поступлением в ВУЗ. Легкой учебы тебе, сынок, пишет Алла.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операции. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Бабушка Марина передает большой привет своим самым послушным внукам Андрею и Полине. Они сейчас вместе на даче в Истре. Пусть это прекрасное время даст бодрый заряд на весь предстоящий учебный год. Сергей Большаков поздравляет коллег компании «Ситем» из Орехово-Зуево с окончанием трудовой недели прекрасной пятницей. Вы самые лучшие! Наталья передает привет из Магнитогорска любимому мужу Андрею. Просто так, очень сильно его люблю, пишет Наталья. Замечательно, прекрасно, поздравляем.

0: Backstreet Boys, Филичите на Retro FM. Ой, красиво поет. Так, читаю ваше сообщение, друзья. Анна Соболева, подруга, привет из Перми. Екатерине Налетовой поздравляет с днем рождения. Желает здоровья, терпения, много энергии. Ты замечательная, шикарная женщина и хороший, порядочный человек. Так что искренне желаю благополучия, огромного счастья. Алексей Брыков из Кавказских минеральных вод передает привет всем пчеловодам Кавказских минеральных вод. Обычно, знаете, я всем не передаю привет. Это как-то неправильно. Даже все не слушают Ретро-ФМ. Но здесь не могу, знаете, пройти мимо. Вот пчеловоды. Пчеловодов люблю, уважаю. Ну и всех остальных, кстати, тоже. Игорь из Белгорода. Так, закапываюсь. Иду дальше. Игорь из Белгорода передает привет линейным работникам Союз Бурвод. Андрею Титову, Сергею Дударь, снабженцу Сергею, механику Алексею. Хорошего настроения. Не косячьте, парни. Все будет хорошо.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: А мода C7. Собрать взгляды.
7: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: Крот Баю. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
12: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами. 12+.

Группа «Мираж» завершает сегодняшнюю филичиту на РТФМ в Москве 14.56, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Наталья передает привет всем сотрудникам ДМЦ, особенно отделу складского учета. Пожелайте хорошей пятницы, желаю. Мама Юли из Калининграда передает привет мужу и дочке Дашеньке. Они тоже в отпуске и с любимым РТФМ. Настя из города Ногинска передает привет любимому Альберту. Желаю успешно сдать на права, пишет Настя. Я знаю, у тебя все получится. Люблю очень тебя. Катерина Несветаева из Тольятти передает привет мужу Юрина и папе Михаилу Николаевичу. Всем солнечных выходных и отличного настроения. Ну, а Юлия Заболотная из Москвы передает привет своей доченьке Анечке. Она очень ждет этого привета. Анечка, привет от меня лично в том числе. Ну, а завтра, друзья, как всегда, с 2 до 3 продолжим передавать приветы и поздравления. Снова будет филичита на РТФМ. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на РТФМ встречайте Олега Орлова.

0: столице 15 часов. Шура, Альбан и Рене Пауэр. Далее на Ретро FM через пару минут. Ну а начнем этот час с новостей в студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россияне смогут оплачивать покупки цифровыми рублями без интернета. В Центробанке уже изучают технологические решения российских компаний, а также опыт зарубежных стран. Завершить исследование планируется осенью, но ранее сообщалось, что логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Новая форма национальной валюты будет повсеместно внедряться в стране с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. Выявлена новая схема мошенничества с продажей топлива. Аферисты начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты, на которых предлагается купить его по ценам ниже рыночных, с доставкой или заправкой на АЗС. По данным аналитиков, с 15 по 20 августа аферисты похитили у пользователей больше 3 700 000 рублей. При этом злоумышленники могли маскироваться под бренды 9 федеральных сетей АЗС. Одежда стала самой затратной статьей расходов при сборе ребенка к новому учебному году. До 60% заложенного бюджета уходит именно на приобретение школьной и спортивной формы. Это выяснили аналитики. Также стало известно, что 46% респондентов признали, что в этом году планируют сократить дополнительные школьные траты. Например, самостоятельно распечатывать интернет-версии учебников. При этом четверть респондентов считают школьные расходы необходимостью и не планируют их сокращать. Хабаровский край готовится к новой волне непогоды на фоне продолжающегося паводка. По данным Дальневосточного гидрометцентра, непогода может затронуть 7 районов. Возможны разливы малых рек с подтоплением низменных участков дорог и мостов. Сейчас под влиянием паводка на Амуре и Уссури находится 18 населенных пунктов. Ну а в швейцарских Альпах начали строить бункеры для богатейших людей мира. Там планируют сохранить их ценности на случай любых катастроф, включая золото, деньги, произведения искусства и автомобили. Как пишет немецкое издание Bild, подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров. Первые хранилища могут быть готовы в 2028 году. Стоимость аренды одного бункера на 99 лет достигает 1 миллиона евро. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: хорошей погодой. А Retro FM продолжает радовать вас, друзья, лучшей музыкой. Это Виктор Цой и группа Кино. Далее у нас веселые, суперпозитивные треки, песни из «Кавказской пленницы» и самый известный хит Эдди Хантингтона. 15:20 столицы. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в Центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Объявление на Retro FM.
10: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
11: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Как шутят в народе, даже неприятности могут доставить удовольствие. Причем дважды. Первый раз, когда заканчиваются у вас, второй, когда начинаются у других. Для поклонников Мадонны не очень приятный момент. Песня их любимой певицы только что закончилась. За исключением тех, на чем смартфоне установлен Радиохаб. Новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. А скачанные подкасты, между прочим, можно слушать даже когда нет интернета. Так что ищите Радиохаб в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Все-таки ничто не изменит нашу любовь к пятнице. Впереди суббота с воскресеньем, и только осознание того, что уже скоро можно будет отдохнуть от трудов праведных, посвятить время любимым, близким, вдохновляет нас на то, чтобы провести концовку этого дня на эмоциональном подъеме. Под любимую музыку, что звучит здесь, на Ретро FM, это группа No Mercy. Ну а до конца этого часа нам еще споют Сандра и вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» в Москве, 15:47. Меня зовут Олег Орлов. Всех с наступающими выходными!
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Москве 16 часов. Глен Медейрос и Юрий Антонов уже готовы открыть программу нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 160 миллионов рублей привлек бизнес «Северная Сити» с помощью зонтичных поручительств за первые 6 месяцев текущего года. Об этом сообщает Минэкономразвитие со ссылкой на корпорацию МСП. Мерой поддержки воспользовались 42 субъекта малого и среднего бизнеса. Напомню, в прошлом году республика вошла в тройку лидеров СКФО по объему привлеченного финансирования через зонтичные поручительства. Механизм позволяет предпринимателям получить кредит даже при отсутствии необходимого залога. Покрывает до 50% от суммы займа. Консультацию по мерам господдержки можно получить в центре «Мой бизнес». В Беслане в дни траурных мероприятий с 1 по 3 сентября по периметру места, где находилось древо скорби, установят баннер с изображением главного символа мемориала. Как сообщает МинЖКХ Республики, в 22-ю годовщину теракта древо скорби будет находиться на реставрации. Несмотря на это, люди также смогут возложить цветы к месту захоронения неопознанных останков погибших, расположенному рядом с мемориалом. Напомню, обновление территории комплекса «Город ангелов» и реставрацию памятника планируют завершить до конца текущего года. Строительство Дома культуры продолжается в станице Змейская Кировского района. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, рабочие завершают возведение наружных стен и формируют внутренние перегородки. Одновременно монтируется опалубка для плиты перекрытия, а также ведется армирование монолитных колонн и ригелей. Добавлю, здание будет иметь сложную геометрию и закругленные фасады. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Более 100 незаконных информационных материалов демонтировали во Владикавказе с начала года. Работу проводят сотрудники управления по контролю за городским хозяйством. Проверяют внешний вид, технические параметры и места размещения баннеров и вывесок. Сегодня такие конструкции разобрали на проспекте Мира, Московском шоссе, улицах Карла Маркса и Владикавказской. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы. В мэрии подчеркнули, меры направлены на улучшение внешнего облика столицы Республики. Курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Привет всем, кого приятно расслабляет музыка Ретро-ФМ и этот хит с Патрисией Касс в частности. Ленивые работники, с благой вестью к вам пришел. Ну, то, что пятница сегодня, это уже ни для кого не новость, а вот то, что многие из вас могут стать в будущем начальниками, это да, многие об этом даже не догадываются, а психологи говорят, что у энергосберегающих трудяг есть все навыки для эффективного распоряжения временем, что для хорошего управленца очень важно. Очень важно сказать о том, что мы послушаем дальше на Ретро-ФМ. Леонид Агутин и Фила Коллинза. 16:20. Время московское. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: точки зрения иных дам, мужчины подобны автомобилям. Одни женщины по отношению к нам ограничиваются тюнингом, другие просто меняют устаревшую модель на ту, что поновее и попрестижнее. Ну, а кому-то из нас достается роль простого таксомотора. А мы не против, мы не ропщим. Может, нам просто с детства нравится крутить баранку. Романтичная, но при этом весьма позитивная история о таксисте по имени Джо от Ванессы Паради здесь, на Ретро FM. Совсем скоро свои истории нам расскажут Майкл Джексон и Рики Мартин в столице 16:34. Меня зовут Олег Орлов. Нескучной пятницы вам, друзья.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
1: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Денисовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как шутит один мой знакомый, в последнее время после просмотра выпуска новостей обязательно включаю фильм ужасов или какой-нибудь триллер, чтобы успокоиться. Новости надо слушать на Ретро-ФМ, друзья. Они у нас практически всегда позитивные. Предлагаю убедиться в этом в начале следующего часа. А до конца этого мы еще послушаем Бонни М и Маленького принца в Москве. 16:48. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного и спокойного вечера. Ну, или неспокойного, в зависимости от ваших планов на эту пятницу.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: Москве 17.00. Все самое лучшее для вас, друзья. Лучшие хиты группы Хайпа и Тины Тернер уже скоро на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Игоря Акулова. Слушаем главные новости пятницы. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова предложила увеличить срок на добровольное погашение задолженности с 5 до 10 рабочих дней. По ее мнению, 5 дней часто не хватает из-за задержек банковских платежей и обработки данных в системе ФССП. К ней поступают обращения россиян, которые оплатили долг вовремя, но все равно получили штраф за несвоевременное исполнение. Также люди могут не успеть оплатить по уважительным причинам болезни или уход за тяжелобольным родственником. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов. Крупные российские банки рассказали о готовности к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Клиенты смогут по желанию открыть счет в цифровых рублях в мобильных приложениях банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом, а для открытия счета потребуется дать согласие через госуслуги. Пользователям будут доступны переводы по номеру телефона, оплата по QR-коду в торговых точках, государственные платежи, а также возможность конвертировать цифровые рубли в безналичные и снимать их в банкоматах без комиссий. Хакеры придумали новую схему заражения мультимедийной системы автомобилей. Злоумышленники распространяют вредоносное ПО, которое устанавливается на головное устройство автомобиля как обычное приложение без интерфейса и работает незаметно в фоновом режиме. Вирус позволяет отображать нежелательную рекламу, загружать дополнительные вредоносные модули и собирать информацию об устройстве, включая разрешение экрана и модель. Производители часто используют Android для мультимедийных систем, что делает их уязвимыми, так как устройства имеют доступ к интернету и слоты для сим-карт. В России стали массово закрываться салоны красоты. За первые 7 месяцев этого года число закрытий салонов красоты выросло на 52,5%. Регистрация нового бизнеса в отрасли также снизилась на 16%. Участники рынка связывают тенденцию с усилением налоговой нагрузки. С января ставка НДС повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты сократили втрое с 60 до 20 миллионов рублей годовой выручки. И российских школьников в этом году ждет короткая первая учебная неделя, поскольку 1 сентября выпадает на вторник. В школах с 5-дневной недели занятия пройдут со вторника по пятницу, это 4 дня, а с 6-дневной по субботу это 5 дней. Напомню, что ранее в Минпросвещении сообщили, что учебный год закончится не раньше 26 мая 2027 года. Всего в этом году в школы пойдут около 17,5 миллионов детей. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля и 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка.

0: Бытует мнение, что выдрессировать можно кого угодно, любое животное и даже насекомое. А вот и нет, друзья. Взять, например, тараканов, которые существуют на Земле уже 250 миллионов лет и с тех пор не подверглись никаким эволюционным переменам. И дрессировки, как уже выяснили опытным путем, они тоже не поддаются, особенно те, которые у некоторых в голове. Михаил Боярский на Ретро-ФМ. Впереди у нас Дженнифер Пейдж и группа «Опус». 17:21 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: самом деле у лета бесчисленное количество цветов, примерно как артистов в мире. И чтобы рассказать о самых ярких из них, о тех, кто достоин нашего внимания, у коллеги Гурьянова уйдет, наверное, лет 100. Ну, как говорится, курочка по зернышку, раз в неделю, каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что очень важно, уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Кстати, завтра вас ждет рассказ про Дмитрия Маликова.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Если дела идут плохо, дайте им пройти мимо. Наверное, это чужие дела, а ваши должны идти хорошо. В это время должны уже практически дойти до своего логического завершения, в крайнем случае находиться в статусе отложенных до понедельника. Вечер пятницы. Всех с окончанием очередной трудовой недели. Меня зовут Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного летнего настроения, приятного во всех отношениях музыкального вечера под песни любимых артистов, что звучат здесь, на Ретро FM, в столице 17:49.
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритет. Регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: N400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.

0: распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: 6 вечера в Москве. Secret Service и добрые молодцы задобрят нас отличными песнями. Далее на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 160 миллионов рублей привлек бизнес «Северная Сити» с помощью зонтичных поручительств за первые 6 месяцев текущего года. Об этом сообщает Минэкономразвитие со ссылкой на корпорацию МСП. Мерой поддержки воспользовались 42 субъекта малого и среднего бизнеса. Напомню, в прошлом году республика вошла в тройку лидеров СКФО по объему привлеченного финансирования через зонтичные поручительства. Механизм позволяет предпринимателям получить кредит даже при отсутствии необходимого залога. Покрывает до 50% от суммы займа. Консультацию по мерам господдержки можно получить в центре «Мой бизнес». В Беслане в дни траурных мероприятий с 1 по 3 сентября по периметру места, где находилось древо скорби, установят баннер с изображением главного символа мемориала. Как сообщает МинЖКХ республики, в 22-ю годовщину теракта древо скорби будет находиться на реставрации. Несмотря на это, люди также смогут возложить цветы к месту захоронения неопознанных останков погибших, расположенному рядом с мемориалом. Напомню, обновление территории комплекса «Город ангелов» и реставрацию памятника планируют завершить до конца текущего года. Строительство Дома культуры продолжается в станице Змейская Кировского района. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, рабочие завершают возведение наружных стен и формируют внутренние перегородки. Одновременно монтируется опалубка для плиты перекрытия, а также ведется армирование монолитных колонн и ригелей. Добавлю, здание будет иметь сложную геометрию и закругленные фасады. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Более 100 незаконных информационных материалов демонтировали во Владикавказе с начала года. Работу проводят сотрудники управления по контролю за городским хозяйством. Проверяют внешний вид, технические параметры и места размещения баннеров и вывесок. Сегодня такие конструкции разобрали на проспекте Мира, Московском шоссе, улицах Карла Маркса и Владикавказской. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы. В мэрии подчеркнули, меры направлены на улучшение внешнего облика столицы республики. Курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек. Курс евро 96 рублей 73 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Помнится, в свое время, в середине-конце 80-х, поклонники Modern Talking ждали, как из печки пирога, каждой их новой работы. Естественно, что второй альбом коллектива, куда вошла и эта песня, что сейчас звучит в нашем эфире, после сногсшибательного успеха их первого концерта исключением из правил не был. Ну а прямо сейчас с нетерпением ждем Милен Фармер, Отпетых Мошенников и Мадонну. Они помогут нам на Ретро FM достойно встретить середину этого часа с чувством, с толком, расстановкой и, конечно же, с улыбкой на лице. 18:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Доброго пятничного вечера всем.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
1: Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: помните, друзья, анекдот, в котором Бог создал женщину, потом внимательно посмотрел на нее и сказал: «Да ладно, накрасится». А просто сегодня такой день, когда краситься совсем не обязательно. Международный день без косметики и макияжа, который призван напомнить о важности естественной красоты и дать коже лица полноценный отдых от декоративных средств. Тем более, что естественная красота без макияжа все больше входит в моду. Именно ее, этот бесценный дар природы, многие мужчины хотят видеть в своей девушке. Так что, милые дамы, собираясь куда-то этим вечером, отложите в сторонку тушь, помаду, тональный крем, сделайте легкий массаж лица и просто насладитесь прогулкой на свежем воздухе без лишних мыслей о внешнем виде. Помните, вы прекрасны. 18:35, время московское, прекрасные артисты продолжают радовать нас отличной музыкой на смену Милен Фармер. В эфир Ретро FM уже спешат Уитни Хьюстон с Энрике Иглесиасом и группа «Комбинация». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера всем.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкус. Вкусно, как дома.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «СОМ» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Все мы, каждый в разной степени, тарзаны в душе, вот только большинство из нас живет в каменных джунглях, в отличие от героя этой песни группы «Балтимора». И дух свободы может объединить нас лишь ближе к выходным. Но вот как раз сейчас очередная такая волна нас накрывает, встречаем ее во всеоружии, с отличным настроением и под музыку «Ретро-ФМ». До конца этого часа будем подпевать группе «Дорс» и Виктору Салтыкову. Я, Олег Орлов, на этом с вами прощаюсь, а далее музыкальным пятничным вечером на «Ретро-ФМ» будет рулить Руслан Романов. Встречайте его здесь, в этой студии, через несколько минут в Москве, 18:50.
1: Реклама.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорее. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
17: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм по покупательной цене всего за 179.99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
18: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Далее Сандра, Игорь Саруханов и Пэтти Райан на Ретро FM в Москве 19 часов. Первым делом новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Сегодня Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсуждалась стратегия развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в регионе. С докладами выступили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Участники также рассмотрели вопросы военно-политического характера. Напомню, что ранее президент заявлял, что Россия не стремится к конфронтации в Арктике, но готова защищать свои интересы, имея на то полные возможности. Михаил Мишустин подписал распоряжение о золотой акции для Шереметьево. Правительство решило сохранить за государством контроль над аэропортом через специальное право золотую акцию. Документ подготовлен в исполнении указа президента, исключившего аэропорт из списка стратегических предприятий и разрешившего приватизацию госпакета. Золотая акция позволяет государству утверждать или накладывать вето на изменение устава, но не дает права голоса по другим вопросам. Указ также предусматривает сохранение основного вида деятельности аэропорта и запрет на переход акций иностранным лицам. В РСТ напомнили про раннее бронирование на фоне роста цен на авиабилеты. Раннее бронирование позволяет сэкономить на будущих перелетах, так как один и тот же билет может подорожать вдвое из-за динамики ценообразования. Топливо составляет около 30% стоимости билета, его цена может влиять на тариф, хотя авиакомпании имеют долгосрочные контракты. Среди других факторов – стоимость сертификации, инфляция, курс рубля и закрытие аэропортов. Мошенники похитили 3 миллиона 700 тысяч рублей через сайт с дешевым топливом. Злоумышленники создали фишинговый сайт от имени вымышленного бренда «Топливо-24», предлагая бензин и дизель на 20-30% дешевле рыночных цен. За неделю похищено более 3 миллионов 700 тысяч рублей, а средняя сумма одного списания составила почти 10 тысяч рублей. Ссылки распространяли через чаты, соцсети, рекламу. Ранее МВД предупреждало о подобных схемах с топливными талонами. И Lamborghini представила люксовую детскую коляску. Итальянский производитель суперкаров выпустил лимитированную детскую коляску тиражом 500 экземпляров по цене около 333 тысяч рублей. В дизайне использованы кожа, замша, поликарбонатная люлька с вентиляцией, подвеска с желтыми пружинами и колеса для бездорожья. В комплект также входят дождевики, солнцезащитный козырек и москитная сетка. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 82 рубля и 92 копейки. Евро 96 рублей и 86 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот я верил, друзья, верил искренне, и вы вернулись, что приятно. Но всех, кто настроен на Retro FM, видеть возможности не имею, однако определенно чувствую ваше присутствие, но и в целом ощущаю позитивную пятничную атмосферу, которую мы с помощью лучшей музыки готовы сделать еще более приятной во всех отношениях. Приветствую всех. Меня зовут Руслан Романов. Поздравляю с завершением рабочей недели. Вот, кстати, и Небесная канцелярия даже по этому поводу смилостивилась ближе к выходным, подарив, в частности, столичному региону восхитительный вечер. 19:20 практически в Москве. Любимыми композициями наполняем наш эфир. Далее Лев Лещенко и Sting в составе группы Police со знаменитым хитом. Не пропустите, всем отличного настроения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер восточный.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
6: Подробности в ТК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: все-таки в пятницу вечером о делах не хотелось бы, только о самом приятном и, в частности, о любимой музыке. Кстати, о ней. Чтобы ничего не пропустить, друзья, в нашем эфире скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это здесь, бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте, запускайте и наслаждайтесь любимой музыкой на Retro FM, где бы вы ни находились, когда вам угодно. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: разминаемся перед энергичным пятничным вечером. Это касается, в частности, тех, кто сегодня еще и собирается посетить вечеринку Ретро-ФМ. Но, в принципе, у нас и так хватает отличной зажигательной музыки. В частности, дарит нам свое произведение Скэтмен Джон в продолжении этого музыкального часа. Дальше Bad Boys Blue и Игорь Иванов у нас через несколько минут. 19:48. Время точное, столичное. Хорошего всем настроения. Будьте с нами. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пауз. Сбербанк.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 11+.

0: Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 160 миллионов рублей привлек бизнес «Северная Сити» с помощью зонтичных поручительств за первые 6 месяцев текущего года. Об этом сообщает Минэкономразвитие со ссылкой на корпорацию МСП. Мерой поддержки воспользовались 42 субъекта малого и среднего бизнеса. Напомню, в прошлом году республика вошла в тройку лидеров СКФО по объему привлеченного финансирования через зонтичные поручительства. Механизм позволяет предпринимателям получить кредит даже при отсутствии необходимого залога. Покрывает до 50% от суммы займа. Консультацию по мерам господдержки можно получить в центре «Мой бизнес». В Беслане в дни траурных мероприятий с 1 по 3 сентября по периметру места, где находилось древо скорби, установят баннер с изображением главного символа мемориала. Как сообщает МинЖКХ Республики, в 22-ю годовщину теракта древо скорби будет находиться на реставрации. Несмотря на это, люди также смогут возложить цветы к месту захоронения неопознанных останков погибших, расположенному рядом с мемориалом. Напомню, обновление территории комплекса «Город ангелов» и реставрацию памятника планируют завершить до конца текущего года. Строительство Дома культуры продолжается в станице Змейская Кировского района. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, рабочие завершают возведение наружных стен и формируют внутренние перегородки. Одновременно монтируется опалубка для плиты перекрытия, а также ведется армирование монолитных колонн и ригелей. Добавлю, здание будет иметь сложную геометрию и закругленные фасады. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Более 100 незаконных информационных материалов демонтировали во Владикавказе с начала года. Работу проводят сотрудники управления по контролю за городским хозяйством. Проверяют внешний вид, технические параметры и места размещения баннеров и вывесок. Сегодня такие конструкции разобрали на проспекте Мира, Московском шоссе, улицах Карла Маркса и Владикавказской. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы. В мэрии подчеркнули, меры направлены на улучшение внешнего облика столицы республики. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 36 копеек. Курс евро – 96 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Гудбай, рабочая неделя, здравствуйте, выходные. Это, можно сказать, традиционная для нашего эфира формула, когда в финале пятницы Саваш поет свою знаменитую песню. Но есть у нас, конечно же, и другие прекрасные традиции, которыми мы охотно делимся с вами. Вот, например, слушать программу «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает о том, как зажигались звезды и как создавались хиты. 60 захватывающих минут, наполненные историями успеха тех, кто делал любимую музыку, а также самыми известными хитами, уникальными и редкими треками любимых исполнителей. Кстати сказать, друзья, вам по секрету, завтрашний выпуск посвящен творчеству Дмитрия Маликова. Не пропустите, программа «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: максимально позитивно. Лично я смотрю на это предложение, утверждение от Сандры. Будем же вместе, друзья, как поется в этой песне. Тем более, что текущий вечер обещает быть максимально ярким, музыкальным, позитивным во всех отношениях. Так что делайте громче и никуда не уходите. Оставайтесь с нами на Ретро-ФМ. 20:34. Точное московское время. Я Руслан Романов. Из музыки скоро группа «Армия Флоуэрс» и ансамбль «Синяя птица» у нас буквально через несколько минут. Давайте дождемся.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ну что, друзья, надеюсь, что к пятничным танцам все уже готовы. У нас-то точно все по плану. С 21 до полуночи для вас в эфире уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки. Только самые яркие хиты собраны на вечеринке Retro-FM. Вот ее начало и ждем уже с нетерпением. Будем танцевать всей страной и не только, так что готовьтесь. Буквально несколько минут остается до начала самого яркого проекта нашего эфира. Не пропустите!
1: Реклама.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть? В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Retro-FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

Дудиной Совой. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Девы, рыбы, львы, тельцы, весы и водолеи. Скорпионы, козелы.

0: надеюсь, друзья, что сегодня никто никого не ждет, но имея в виду, что все собрались вовремя и без опозданий, конечно же, в том числе и на вечеринку Retro FM, где я, Руслан Романов, всех вас и приветствую. Уникальный супермикс в эфире. До самой полуночи у нас жаркие танцы, так что присоединяйтесь, делайте громче и вместе с нами встречайте долгожданные выходные.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Стандартное соло в интерпретации музыкантов группы «Смоки». Ведь, если вы не знали, в данном случае это не что иное, как кавер-версия. Оригинальная композиция принадлежит группе «Cutting Crew». 21.34 в столице. Продолжаем танцы.

0: уникальном миксе группа «Рок Острова» про то самое чувство, которое окрыляет и заставляет сердце биться чаще. Относиться к этому можно, конечно же, по-разному, но если уж с кем приключиться нечто подобное, то, так сказать, игнорировать это будет весьма и весьма непросто. То ли к счастью, а то ли к сожалению. 21:50 в Москве. Это вечеринка «Ретро FM». Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Yeah.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось,

Творчество от неутомимого Рики Мартина наилучшим образом вписывается в общую канву уникального микса на вечеринке Ретро-ФМ. Всем, кто присоединился, здравствуйте. 22:18. Точное столичное. Танцуем до полуночи.

0: настоящие легенды диско, что называется, заведут любого своим творчеством шедевральным. Ну, тут, что опять-таки, как говорится, усидеть на месте точно не получится, когда звучат композиции из их репертуара. Бонни М на вечеринке Retro FM.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Лето здесь, в нашем неповторимом миксе, и выражены они особо ярко благодаря лучшей танцевальной музыке, конечно же, которая, кстати говоря, способна отразить любой оттенок и, как результат, еще и повлиять на наше с вами настроение. Группа «Фристайл» и Вадим Казаченко в продолжении вечеринки «Ретро-ФМ» в Москве 22:50. Всем пламенный привет!
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение. И включай.

Ну а чтобы розовый вечер принес только самые позитивные эмоции, выберите свой формат музыкального или даже познавательного контента и наслаждайтесь досугом, исходя из собственных предпочтений. В новом приложении RetroFM вы найдете лучшую музыку, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени. И, кстати говоря, скачанные подкасты, если будут у вас таковые, можно слушать даже когда нет интернета, что иногда случается, как все мы знаем.

А это именно он, самый известный в мире музыкотерапевт и его уникальная методика. Доктор Албан на вечеринке RetroFM. После любого трека настроение и жизненный тонус улучшаются, а волнение и стресс уходят вовсе. Рекомендуется к прослушиванию в любое время дня или ночи, а лучше непосредственно на вечеринке RetroFM.

вас ярко выраженная харизма и вот эти сладострастные мотивы продолжают уникальный супермикс. До завершения вечеринки Ретро FM остается совсем немного времени. 23:50. Время точное столичное. Я, Руслан Романов, на этом этапе сегодняшней встречи откланяюсь, друзья. Всем желаю прекрасного настроения и замечательных выходных. На старте субботы встречайте Дмитрия Майорова на Ретро FM. Обязательно услышимся.

0: ли вы музыкально описать влюбленность, то радостную легкость, сладкое, что ли, безумие от бабочек в животе, которые могут отвлекаться от адекватного формулирования мыслей, Рики и Повари очень даже справились. Мы же с вами справились с очередной рабочей неделей. Теперь законно отдыхаем, можем себе позволить. Всем, как минимум, отличная суббота. Самые ближайшие минуты, которые на Ретро-ФМ, уже услышимся с Татьяной Овсенко и Роксет. Не впереди. Меня зовут Дмитрий Майоров. Далее будем отдыхать вместе. Столица 20 минут первых.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Нам нужно готовиться летом к зиме. Бонни и Эмма решили напомнить нам про Сани. В целом, каламбурь пока каламбурится. Так, от этого лета 2026 осталось недель с небольшим. Маловато как-то. Не будем о грустном, а будем и далее ловить и слушать проверенные временем истории на Ретро-ФМ. С ним поблизости Пупо и Игорь Корнелюк. В столице 0 часов практически 36 минут.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

99-го года с музыкальным приветом и пустынной розы на ретро-ФМ Sting. Говорят, на создание образа пустынной розы его отчасти вдохновил культовый фантастический роман «Дюна» Фрэнка Герберта. Не знаю, для чего вам эта информация, но пусть будет, как говорится. В столице 0 часов 49 минут на ретро-ФМ на подходе как минимум Саваш.

Она леди, это понятно, а он должен быть кормильцем, добытчиком для всей семьи, заработком от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц. Такой доход большинство россиянок нынче считают комфортным для отношений. По крайней мере, половина россиянок считает, что мужчина должен от и до полностью, другим словом, обеспечивать семью. Ну, в принципе, ничего необычного. В столице час 19 на Ретро-ФМ тоже ничего необычного. Как всегда, проверенное временем истории для нас и с нами. Скоро услышим Белинду Карлайл и команду «Кино».

уже очень скоро счастливят нас своим вниманием и музыкальным присутствием на Retro FM. Коллективные ребята, девчата из Бананарамы, из Simply Red. За цвет нашего, что ли, выходного настроения дали будут отвечать именно они. Тема отличная, суббота в столице, час 34.

Все пути вели и довели нас до выходных. Есть, конечно, исключения у некоторых, но сам виноваты. Что еще сказать? Отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM. Man at Work музыкально работает, трудится. Также впереди один из хитов Демиса Русоса. Такие музыкальные планы на ближайший. В столице час 49.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Через полторы недели Cherry Lady уже стукнет 41. Прям напрашивается слово неожиданно. 2 сентября 85 года Modern Talking выпустили эту историю, которая закрепила за дуэтом мировой успех после двух ранее выпущенных хитов. Изначально Modern Talking громко заявили о себе и планку дали, не снижали. Уровень, конечно. В столице 2 часа 20 минут. На Ретро FM скоро услышим одни из хитов Жени Белоусова и Робби Уильямса. Не на подходе.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

выходные с вами успешно запрыгнули. Теперь уже главное не растеряться. Точнее, не растерять выходного времени, не потратить его на такие сомнительные моменты. Действуем, придерживаемся, что ли, нынешних музыкальных установок Бонни М. Радостно, беззаботно, с друзьями, товарищами. Не уныло, главное, отдыхаем вместе. Столица 2 часа, практически 35 минут. На Ретро-ФМ уверенно, верно приближаются Ля Буш и Михаил Боярский.

Everything. Все вместе отдыхаем. Ну или делаем все, что делается. Точно движемся вперед из песни на Retro FM. Песня из фильма «12 стульев». Ее услышим до финала этого часа. Как и один из хитов «Сисси Кич». Никуда не разбегайтесь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разрушить.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю